Летни звуки рука. Плаже. Потова. Инкулирања на наши фреквенции. Рок радио. Чисти рок.